0: Собака, друг человека.
1: Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека. А у нас управдом, друг человека.

0: Вопрос есть?
1: Есть один. Откуда вы такие беретесь?
0: Не понял.
1: Поймешь. Придет время, поймешь. Засранец.
0: Что?
1: То, что слышишь.
0: А ну пошел вон отсюда. И чтобы ноги здесь больше твоей не было.
1: Ой, ой, ой, смотри, ты какой голосок у нас прорезался. Какие мы жирные, важные. Ах ты, оккупант поганый. Рано вы уверовали в свою победу. Рано. Заплатите. Придет время, за все заплатите, кровососы. Засранец.
2: I live for this moment here.

0: you can do what you're trying to do, you'll own the world. You know that, don't you?
1: Куда пошел?
2: Тюрьма.
1: Стой! А что ты его держишь? Пусть идет. Год у него был, 3 за побег, 5 за детсад. Иди, Вась.

Убери! Ко мне, вурдалаки! Ко мне! Убери! Ко мне, вурдалаки!

Повторяю, если машины нет, значит, поехали на задание. Или за водкой. Водки у нас много. Поэтому поехали на задание. Угу. Ты был один в форме. Формы сейчас у тебя нет. Значит, ты поехал на задание. Но не за водкой. Потому что водки у нас много.

Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел,

0: Вы, идущие мимо меня, к немоим и сомнительным чарам, если б знали вы, сколько огня, сколько жизни, растраченный даром, и какой героический пыл на случайную тень и на шорох, и как сердце мне испепелил этот даром истраченный порох. О, летящие в ночь поезда, уносящий сон на вокзале. Впрочем, знаю я, что и тогда не узнали бы вы, если б знали, почему мои речи резки в вечном дыме моей папиросы, сколько темной и грозной тоски в голове моей светловолосой.
1: Давай!

0: Ни хрена. Лежу, смотрю, видак, всасываю косяк.
1: Ты тоже совсем один.
2: Эй, чувак!
3: Чувак!
1: Что это? Кто там?
0: Эй, возьми трубку!
2: Эй, чувак!
3: Чувак!
0: Эй, Дуги, возьми трубку!
4: Я?
0: Чувак!
3: Чувак!
0: Чувак! А ты что делаешь?
1: Ничего, скучаю, убиваю.